Аня, ай, Водя, ай, Коню, ай, ай, прыгуша. Ай, прыгуша, сянут Ивана. А всем им ради. Субатакон, такон, такон. Эки ганумон секин лейки.